словно бы хотела видеть, яким он пленный, то мне верь. Муви языким тела, муви ми бежь, то хочешь. Она бы хотела видеть, яким он пленный, то до ней. Муви языким тела, муви.